за турботы, снова отдаляясь нас, робят недосягальные одно до одного, олеголовные никольки помеж нами. А что у нас?

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: А что в ближайших новинах? Дроны ударили по складах у Волгограде. У Польши обмяжуют выкористание смартфона у школах. Сегодня отзначаются угодки с дня народжения Игната Дамейки. Больше скажет Анжелика Ляльковская прикладно про 3 хвилины.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Іспанія не справляецца з наплывам мігрантаў. У каардынацыйнай радзе пераабрана камісія па этыцы. Туровскі малочны камбінат падараваў гомельскаму АМАПу дрон.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Волгаграде беспилотники атаковали логистичный центр «Вальдберрис» и нафтоперепрацовчий завод. Поводле поведомлений российских уладов, после ночной атаки на объектах вспыхнули пожары. Под удар трапил логистичный комплекс «Вальдберрис» площадь каля 44 тысяч квадратных метров. И он лечится головным размерковальным центром для Волгоградской, Астраханской и шерого соседних областей России. А кроме того, у Волгограде был атакован нафтоперепрацовчий завод, один из найбуйнейших у России. Испанию взмацняя безпеку своим полночно-африканским анклаве Сеута прозрезки рост колькости нелегальных мигрантов. Улады накировывают у город 60 войскоцу и еще 30 супрацовников цивильной гвардии. За пошний тыдень у Сеута с Марокко прозмора прибыло каля 1500 человек, и местовые службы уже не справляются с такой колькостью людей. Ситуация обострилась после решения Верховного суда Испании, який забаранил автоматично вертать мигрантов, затриманных у море. Теперь каждую справу необходимо разглядать индивидуально. Поводле информации местных СМИ, только за прошлые дни при спробе переправиться праз море загинуло как минимум 4 человеки. Министерство внутренних справ Беларуси подтвердило затримание каля 350 человек под час встречи удельников международного руху «Семейная веселка», якая отбылася у Расунском районе Витебской области. Поводле информации Министерства внутренних справ, милиция прибыла на озеро после поведомления про шумное мероприемство. На месте, як стверджают силовики, находилось больше за 300 человек, у тем лику иншоземцы и неполнолетние. Удельники разбили наметовый лагерь, распалили вогнище и проводили встречу на природе. Гэта не першы выпадак, калі беларускія ўлады затрымліваюць удзельнікаў апалітычных мерапрыемстваў. Сітуацыю каментуе праваабаронца Наталля Сацункевіч.
4: Для беларускіх уладаў любыя камунікацыі паміж людзьмі, там дзе ёсць магчымасць у людзей каардынавацца, абменьвацца думкамі, сабірацца, рабіць нешта супольна, выклікае занепакоенасць. Яны бачылі прыклады, як падчас ковіду ў 20-м годзе людзі каардынаваліся, бачылі каардынацыю падчас пратэстаў, что после выборов в жнивне 20-го. Координация людей по солидарности с политвязнями. Это все выкликает зараз великую знепокойность. Белорусские влады не отчувают себе упевнены и обмежевывают все могчимые правы людей. Это свобода выказывания меркования, свобода ассоциации, свобода сходов.
3: Организаторами встречи «Семейная веселка» белорусские силовики назвали 23-годовую женщину и 52-годового мужчину из Минска. Их затримали. Туровский молочный комбинат подарил гомельскому АМАПу дрон, нібыта для аховы правапарадку. Однак то, что прикрывается аховой громадского парадку, на практике может опынуться сучасным инструментом назирания, пишет «Гомельская весна». Особливую увагу притягивает той факт, что технику для АМАПу передает не силовое ведомство, а громадянское предприемство, а значит, державные компании все частее утягиваются у подтримку репрессивной инфраструктуры. Каштует таки дрон, до речи, каля 7 тысяч долларов. Неужо предприемство не могло больш трапно змарнавать такие гроши, например, на премию працовникам за добрую працу, задается питанием «Гомельская весна». У координационной раде 4-го скликания была переобрана комиссия по этице. Ее керовником стал Олесь Михалевич, який представил склад комиссии и расповел про ее основные задачи. Поводле Олеся Михалевича, одна из функций комиссии – разгляд звороту, коли сябры координационной рады сутыкаются с неэтичными поводинами альбо порушениями этичного кодекса.
5: Позапопередний склад координационной рады прикнял этичный кодекс. Это вельми цікавый документ, и этот кодекс периодично потребує певных изменов и подобные изменения. Так само наша комиссия будет пропоновывать. До нас можно писать зворот и скардиться на поводины любого сябра координационной рады. Можем сказать, что даденные выказывания неэтичные, або они порушают этичный кодекс, и надалей мы рекомендуем людям выказываться таким-таким чином.
3: В склад комиссии по этице увошли наместница старшини Александра Дуйнич, а так само Михаил Рубин, Сергей Стальмаков, Дмитрий Щегельский, Олесь Юркойц, Миколай Козлов и Ксения Луцкина. Задача комиссии – сачыць за выкананием этичного кодекса и спрыять снижению узроўня мовы варожасці у працы рады. Больш навіну на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра 31-34. Цяпла, спёкі, кашмару. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўная, вось здаецца на календары пятніца, але неяк так з такім прагнозам, з такой тэмпературай, дык не асабліва радуе, але 31 ліпеня, вось апошні ліпеньскі дзень, добрая нагода для кагосьці, я ўпэўнены. Алесь Дубавец тут, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну, тут антитела, таксама Алекс Хепберн, Рэха з Палінай Рэспублікай, Брус Прынстін, Крама ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань, традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка «Ніва». Ну, а потым даведаецеся пра напой, які эфектыўна разбурае халестрынавыя бляшкі. І не толькі іх разбурае, але разбурае просто «No Mercy».
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио «ФМ».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Нива с 9 червня 1974 года. Ажинник, репортаж Миколая Гайдука, частка другая. Пришло вызволение, але часы тревоги не скончилися для жыхаров вёски Ажинник. У 1946 годе супрасильские лясы облюбовала себе на сховище банда реакцийного подполя, грабила и терроризовала насельництва навокольных вёсок. А коли в вербную неделю 1947 года расположилася у Ажиннику на ночлег, окружила яе войсковая часть корпуса внутренней безпеки. После короткой перестрелки бандиты разбеглися, покидаючи на Ажинниковском поле двух забитых. В часе бою загинул так само один солдат. Калісьці жилося у Ажинніку не надто солодко. Землі тут мало, де і родила яна слаба. Наймалися працювати у лесі, займалися вивозкой драуніни. Але найгорш було з водою. Студня, викопана яна глибиню 70 метрів, не дала ані кроплі води. Увесь час треба було довозити бочками з ласного посілка. Панура є, що знаходиться у 3 кілометрах від Ажинніка. Тому і вода тут была як на лекарство. Життё змянилося только в апошние годы. Держава коштом 160 тысяч злотых при укладу насельництва побудовала глубинный колодеж. У 1972 годе в Ажиннику зазяло электричное светло. У кожной хаты теперь стали появляться радиоприемники, электричное обсталевание. У вёсцы есть уже 4 телевизоры. Люди стали больше уваги присвячать гадоули быдла и свиней. Полепшилися урожаи. За гады народной улады з лясного Ажинника вышла в свет шэраг адукаваных людей. Леонид Гаврилюк закончил высшую сельско-господарчую школу в Ольштине и теперь працуе в Белостоку. Евгений Лабович закончил военную техничную академию. Шмат молоді еще вучиться. Люди в Ажинніку господарные и працавитые. Побач с працей на господарце, яны займаются еще и додатково у лесе. И все было б добро, коли б вёска мела удосталь воды. Глибинный колодеж что раз то и забастует, але все ж гадуют довольно много живёлы, мают сельско-господарчие машины. Например, Сергей Лабович гадует 3 дойные коровы, что год сдает 5-6 кормников, сеє власним сівникам, має кашілку. І не такий вже глухий куток гети лясни, а жиннік. Сердечні тайни. Дорогое сердцейка, 2 года тому назад познайомилася я с Ванем. Была я тогда ученица опошнего класса лицея. В учебу было шмат, а тут что раз вечером Ваня зойде. У его часу было шмат, и он уже працевал. Сядим долго, на в учебу часу не хапає. Сказать, каб не приходил, не могу, и он мне сподобался. Але тут мама меня выручила. Сказала, каб не дурил мне головы, покуль школу не закончу. Ваня покривдил и больше в нашей хате не показался. На злость почал ходить с иншей девчиной. Я вельми переживала. Коли закончила школу, мы знову зышлися, але тут покликали Ваню в армию, а я пошла учиться в двухгодовую послематуральную школу. А доходячи в армию, Ваня запросил меня на развітальный вечер. Я, однак, приехать не могла. Ваня и знову на меня покривдился и в письмах мне гэтым докарал. Коли я отримав в отпуск, приехав до мене. Провели ми разом вечір, здавалося, було все у порядку, а Ваня і знов чогось покривдився. Писати перестав. Тепер я вже закінчила школу, розпочала працю. Ваня вернувся з війська. Мене тягне до його, хочеться споткатися, але ж перший бодай не випадає зачепити. Коли Ваня, приходячи мимо, тільки уклониться і далі пішов, якби ми амалі не зналися. Дівчина штат часто змяняе, то стой, то з іншай круціць. Мне вельмі крыўдна. Як убачу, дык сэрца запікае і здаецца, усё б прабачыла, каб толькі вярнуўся. Можа, ажаніўшыся, змяніўся б. Не ведаю, што рабіць. Можа, перша яго зачапіць і пагаварыць, але ці выпадае. Вера з Сакольшчыны. Адказ сэрцайка. Вера, ты покахала Ваню, дык табе і цяжка, і крыўдна, але сабой не накідвайся, трымайся ганарова, гэта нават часамі памагае вярнуць хлопца. У тваім выпадку, па-моему, няма патрэбы рабіць такіх захадаў, няма сэнсу звязвацца з несалідным ды ветраным хлопцам. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Вятомаш Крамана, хвалик белорусского радио рация, 98.1 FM Белостогородня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком, традиционный час нагадать про надворье, а сегодня у день на белорусско-польском помежже маловоблачно и без опадков, температура по ветра от 31 до 34 тепла, ветер поуднево от слабого до умеренного, атмосферный тиск крыху подвышен, але поступово наближается до нормы.

Трамп поставил под пытание передачу Украине лицензии на вытворчесть ракет для Патриот. Протягивается сбор подписов за белорусскомовные службы у Белостоку. Ля муров Лицкого замка пройдет фестиваль ретро-автомобиля. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалик белорусской радиорации расскажет Анжелика Ляльковская.

0: грузинская гостепримая демонструешь миновито батумские белорусы.
1: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
3: Рация.ком.

Омске, еще на хвалик белорусского радио РЭЦ, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, на сегодня в день на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура поветра от 31 до 34 тепла, ветер паудневый от слабого до умеренного, атмосферный тиск подвышен, але поступово наближается до нормы.

Найбуйнейшая атомная электростанция в Угорщине может спынить працу. Фонд Байсол обвести у школьный сбор для детей белорусских политвязней. У белорусов в Украине просят оттерминовать новые правила легализации. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Анжалика Ляльковская.

0: А першая, где были, то ёсь Барселона.
1: Может, не першая, а апошняя, где были?
2: Ну и апошняя, что меня за пару годов подорожа вельми позитивно уразило.
0: Ну я в Барселоне был, скажем, 3 раза, але апошний раз 2 года тому. И так само был в початку 90-х годов, когда там были олимпийские, летние гульни. И бачил, как меняется город. Что вас уразило в Барселоне?
1: Я как раз был на святы, и что меня не уразило, скажем, я могу поравнать с минулогодними святами, какие я калядными святами, поводле нового стилю, то бок католицкими, как у нас привыкли их называть.
0: Польскими еще.
1: Еще польскими на Белосточчине кажутся. Так, думаю, что в Беларуси так само шмат где называют их польскими святами. В минулом году я как раз их провел в Вене и в Будапеште, а все лето в Барселоне. И, скажем, такая разница, что Барселона не спит. Барселона меньше святкует по-хатнему, семейному. А как раз в улице у центре города живут, рестораны працуют, крамы отчиненные, весь город всю ночь, можно сказать, ну, может, не то, что гуляет, але живет довольно интенсивно, и вельми мало атрибутики такой святочной бачил, типа елок у публичном месте, там перед катедрой одна стояла, ці святочная, как у Польши называют их шопками, святочная батлейка, великая каля на дзядзінцы катедры, то это одна, другая на галовным пляцы, может не то, что галовным, одним из галовных пляцев Барселоны, помеж урадам провинции и городскими уладами, так сама такая великая батлейка стояла. И то бодай усе атрибуты, ну, час от часу надписы «Бон Надаль», ну, доброго свята, да речи, надписы переважно по-каталёньску. Хотя увесь час старався разобраться, где по-кастилийску, то бок по-хишпанску, а где по-каталёнску, то принамсі тут зразумеў, что «Бон Надаль» это по-каталёнску, а «Фелит Навідат» по-кастилийску.
2: Я только запамятал «Бон Дія», здаецца. А меня не уразило найбольш тое, что у полове кастрычніка можна было ісці у шортах и у майцы, и до гэтага дзесьці там гуляючы по вуліцах Барселоны, з якіх кожна нечым уражвае, там не ма магчымасці, каб камусь не падабало ся, хіба не памыляю ся, прынамсі мне кожна вуліца мела штосьці цікавага. Можна зайсці ў полові кастрычніка ў мора і пакупацца, і вельмі прыемна, вельмі цёпла, і людзі ёсць, сонца свечіць, і гэта такое найбольш прыемны момант быў, калі тут ўжо было дастаткова халадна, то там яшчэ можна было скарыстацца летам.
1: У майцы можна было хадзіць таксама і цяпер, таму што тэмпература была да 15-16 градусаў са знакам плюс сонца, і дзень даўжэйшы, так на 2 гадзіны ад нашага, прынамсі вечарам. Яшчэ да паловы шостае было даволі відно на вуліцах, калі ў нас ўжо палове чацвёртай. Я гавару цяпер па польскім часе, які, дарэчы, такі сам, як і ў Барселоне. Ну, на 2 гадзіны, прынамсі вечарам, дзень даўжэйшы, даўжэй сонца свіціць.
2: Значыцца, для Беларусі будзе на 4 гадзіны дзень даўжэйшы.
0: Ну, дзень не будзе даўжэйшы на 4 гадзіны, толькі пазней сонца будзе, якби заходзіла.
3: Рация у подорожжах.
0: Але гэта як бы одна справа. Другая справа, што мяне уразіла у Барселоне. Я бачу, як яна мяняецца. Початок 90-х гадоў і 2012 год. Гэта як бы, ну вядома, што той самы горад, крышку большы, бо там людзей не прыбывае аж так шмат, каля 4 мільёнаў, як жыло пад канец 20-го стагоддзя, так і цяпер столькі ёсць. Але звярнуў увагу на нацыянальны аспект. Тады яшчэ не была яна так каталонская, як цяпер. Цяпер і сцягі паўсюдныя, і надпісы на 2 мовах, і часам, калі запытаеш нешта, стараючыся гаварыць па-іспанску, табе не адкажуць па-іспанску, а па-каталонску.
1: Хаця ў самой Барселоне хіба такога няма, бо то ўсё ж такі гэта касмапалітычны горад, і там больш-менш палова на палову, і цяпер ужо сапраўды на ўсіх афіцыйных установах и так само неофицийно сустракаются подвойные надписи. На официйных усюды. Первая каталонская мова, другая кастилийская, испанская. Цікаво то, что, на что ты звернул увагу, ну, как раз, когда Барселона рыхтавалася до Олимпиады, что все эти объекты практически выкористаны, что нема пустых объектов спортивных, с которыми часто сустракаемся с такой ситуацией в других городах, что напинаются, робят олимпиаду, эти мундиали, потом неведомо, что с этими стадионами, огромными тихотелями, олимпийскими вёсками робить. В Барселоне все это загосподарено першоклассно. На месте олимпийской вёсцы

Палаццо на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берачте Белая Подляска. И снова самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура по ветру от 31 до 34 тепла. Ветер поудневый от слабого до умеренного. Атмосферный тиск крыху подвышен, але поступово наближается до нормы.

Юра Нестеренко на хвалях Белорусского радио РАЦ. Я маю час нагадать вам про Кола, Дён с Бородой, программу, где гортаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. Не зусим добрых людей, так само узгадываю, чему не. И сегодня нас с вами чакают Эдита Пьеха, Лоба, Гарри Льюис, Дэниел Эш, Норман Кук, Сиси Кэтч, а так само гурты Флитвуд Мэг, R.E.M., The Corrs, The Coldplay. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно. Абяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола, Дён с бородой». Запрашаю.

Трамп поставил под пытание передачу Украине лицензии на вытворчасть ракеты для Патриот. Протягивается сбор подписов за белорусскомовные службы у Белостоку. Для Муровлицкого замка пройдет фестиваль ретро-автомобиля. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Анжелика Ляльковская.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 липеня 1946-го народился Гэрі Льюіс, американский музыка, лидер гурта Gary Lewis and the Playboys. Гэтый коллектив был довольно популярным у 60-х, особливо ведомая их песня «This Diamond Ring» 65-го года, якая потрапила на первое место Billboard Hot 100.

98.1 FM, 99.2 FM, таксомарация Кропка.ком, наши координаты, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 31 липеня 1964-го народилася Кароліна Катарына Мюллер, немецкая спявачка голландского походжання, якая атрымала вядомасць под сценічным псевдонимом Сісі Кетч. Выконвае песні на ангельской мове у стылях поп и диска. Улетку 85-го, у день народжения Кароліны, песня «I can lose my heart tonight» была выпущена дебютным синглом, який стал хитом у Европе.

0: Турция.
1: Беларусь съезжает, это абсолютно раздумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио Рация. Мы разумеем.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: 16 хвилин остается уже только до 4 години после обеда в Польше и 5 в Беларуси. А это уже час на комментарий Рации. Микола Бьянико сегодня скажет про краину за дну базовую, альбо як под выглядом отражения вёски у Беларуси размывают права уласнащи.
0: Комментар Рации.
3: У Беларуси протягивается распродаж пустующих вязковых домов. Во всех районах краины сельсоветы пропоновывают без аукциона купить дом усяго за одну базовую. Коли знойдутся некалькі покупников, проведут торги. На первый погляд, это выглядит разумным способом вернуть житё в закинутые вёски и найти новых господаров для пустой нерухомости. Проблема сапраўды існуе. Поводле Белстата, на 1 студеня 2026 года у Беларуси проживало трошки больше за 9 миллионов человек. Из них только 1 900 000 у сельской мясцовости. Больш за тое, усе сельское насельніцтва краіны меньшее за колькасць жыхароў Мінска. Только за минулый год Беларусь тратила еще каля 53 тысяч человек. По сутности, отбывается поскоренное зникнение белорусской нации, у тым ліку белорусской вёски, якая стагоддзями была основой национальной культуры, мовы и идентичности. Менавіта на гэтым фоне улады пропановуюць простое рашэнне – максимально спростить пераход нерухомости до новых уласников. Указ Лукашенки номер 116 дозволил продавать сельские дамы нават без полного пакета правозасведчвальных документов, регистровать сделки бесплатно, а кошт снижать до одной базовой величини. Створены один реестр пустующих домов, спрощены процедуры продажу и навод взносу старых будинков. С пункту гледжения чиновника все выглядит логично. Хучей прибрать руины, хучей найти нового господара, хучей навести порядок. Однако менавіта тут и закладена головная небезпека. Проблема не в том, что люди могут танно набыть закинутый дом. Проблема в том, что держава все больше легко обходится с самим правом приватной власности. Коли дом можно признать пустующим, выставить на продаж без полного подтверждения истории власности, а часом и снести по спрошенной процедуре, это означает, что гарантии недотыкальности маёмости становятся умовными. В Украине, где суды не являются незалежными, такая практика переутворяется в черговую форму правового нигилизма. Особливо небеспечной эта система выглядит у долготерминовой перспективе. Сегодня может сдаваться, что у дома нема господара, але история не заканчивается разом со смертью опошнего уладальника. Праз 10-20 годов могут отшукаться внуки, правнуки, свояки, люди, которые после эмиграции захочут вернуться до своих коренёв. Для их головной каштовностью будет нават не старая хата, а земля, на якой она стоит. Бо будинок можно обновить або побудовать на нову. А земля – это ресурс, колькость якого не повелишивается. Замест того, как стимулировать доброхвотное оформление спадщины, шукать уласников, развивать механизмы захования семейной маемости, держава фактично превышает громадство до иншей логики. Коли господара не видать, значит можно забрать. Это небеспечная моральная пастка. Бо завтра у такой ситуации может опынуться уже маёмасць сённяшніх пакупнікоў. Калі права ўласнасці залежыць ад палітычнай волі дзяржавы, абароненых уласнікаў не існуе. Не менш важныя і сацыяльныя наступствы. Разам са старымі хатамі знікаюць гісторыі сем'яў, памяць пра вёскі, традыцыйная забудова, цэлыя пласты беларускай спадчыны. Пасля зносу застаюцца не новыя населеныя пункты, а пустыя пляцоўкі. Вёска страчвае не толькі дамы, але і сваю біяграфію. Менавіта таму распродаж безгаспадарчых дамоў нельга разглядаць толькі як гаспадар меру. За прыгожими словами про наведение парадку хаваецца значно больш глубокі процес. Поступовое размывание права власности и каншатковое разбурение гістарычнай беларускай вёскі. А гэта еще один крок до страты национальной памяти.
0: Коментар Рации.

0: Тут живе Беларусь. Беларуская радиорация пропонуя.
1: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском радио рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Беларуская радиорация пропонуе.
1: In the mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры радиорация от диджей Рики. In the mix.
0: Беларуская радиорация пропонуе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 17 година в Польше, 18 в Беларуси.
3: Политвязнями признанные еще 8 человек. Людей с СИЗА отправляют на уборочную, в том лику у выходные и святочные дни. У Кракове есть белорусские местины, але не хапае белорусскомовных шильдов.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Правооборонная супольность 31 липеня признала политическими вязнями еще 8 человек, вынигая из суместной заявы, опубликованной у приватности на сайте правооборонного центра «Весна». Это другая такая заява за день. Раницей политвязнями было признано 13 человек. Правооборонцы заявляют, что лечать позбавление воли этих людей политично мотивованным. На их думку, у каждого из разгледанных выпадков криминальный переслед носил политичный характер, а позбавление воли сопровождалось порушением права на справедливое судовое разбирательство и иншими порушениями права человека. Правооборонцы запотребовали неоткладно вызволить у всех политичных изневоленных, переглядеть политично мотивованные присуды и спынить политичные репрессии. Управление внутренних справ Гомельского облвыканкаму отправляли ей людей, которые осуждены по административных справах и повинны находиться у СИЗА на працу в предприемстве сельской господарки. Организована штодённая, у тым ліку у выходные и святочные дни, притягнение до працы особ, которые отбывают административный арешт, поведомляя ООС Гомельского облвыканкаму. Кроме того, милиция снова узялась за так званых дармоедов с уликом активной фазы уборочной кампании. Тому теперь тех, кто не работает и находится на улику у органах внутренних справ, так само отправляют на працу в первую чергу у сельской господарцы. Управление поведомляет, что таким чином обеспечено выполнение доручения Александра Лукашенко и министра внутренних справ по працеуладкованию людей, которые не заняты в экономике и стоят на улику у милиции. 21 липеня на нараде на конту уборочной кампании Александр Лукашенко запотребовал отправлять у войска всех, кто не умеет працевать. Блогер и гид Глеб Ляпейка разом с дизайнеркой Александрой Мулинской выпустил первый друкованный белорусскомовный гайд по Кракове. У выдання ўвайшлі 44 месцы з 7 катэгорый: культура, ежа, кава, бары, шопінг, экспірыенс і базавыя лакацыі для знаёмства з горадам. Глеб Ляпейка адзначае, што праца над праектам заняла амаль год.
4: 24-го еще года была идея створения гайда по Кракове, и он не сфокусован на белорусские места, потому что их вельми мало для такого гайда. Просто про Краков на белорусской мове. Мое меркование такое, что на белорусской мове не треба казать только про Беларусь. Я хочу демонстрировать, что на белорусской мове можно просто что за угодно размовлять. У меня есть планы по иншим гайде, які будзе ось про гэта. Але это уже, напевно, на наступный год, на 27-й.
3: Одночасово Ляпейка звертая увагу на то, что у городской просторы Кракова практично отсутничают белорусскомовные шильды и познаки. На его думку, это выглядит парадоксально, бо город мае важные места, связанные с белорусской культурой, историей и интеллектуальной традицией.
4: У нас есть будинок у центра Кракова, у яким была друкарня, у якой в 1891 году надруковали первый тираж дудки белорусской Францишка Богушевича. Самый первый тираж. Ось, откуда пошла цитата: «Не покидайте шмовы нашей белорусской, как не умерли». На Королевском замку каплица, якую зробил для себя и для жонки сын Ягайлы, Казимир IV Гелонч. Выбит надпись на старобелорусской мове, еще в 1470-х годах.
3: Глеб Ляпейка регулярно проводит экскурсии по Кракове на белорусской мове, а апошняя из них отбылася сегодня, 31 липеня, у межах фестивалю «Лету тень» и была присвечена белорусским местинам у истории Кракова. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про згадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам у нашым памежжы цёпла. Тэмпература будзе даходзіць да 30 градусаў, Ale trzeba spodziewać się tak samo krótkoczasowych deszczów. Ночью в облачно, а температура от 20 до 23 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Почалася уже третья, а пошняя година дня с «Рацией». 31 липеня у пятницу. Вітаю усіх тих, які я вже відпочиваючи, і тих, які я тільки що вертаються з праці і уключаються у наш ефір. А до години 6 після обіду, апрача стужек, підрихтованих нашими журналістами, запрошу вас ще між іншим на афішу з Анною Шайковською і політхіт з Віталом Циганковим.
0: День з рацією.

0: Радио Рация.
1: Уже только 3 хвилины остаются до 18 годины у Польши и 19 у Беларуси. И до нового выпуска новинов. А сярод тих почуете так само и такую информацию, что узъединение украинских и российских семей отбылося на территории Беларуси. С новыми новинами уже про хвилину прийде до нас Валя Лаевская.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Апошні тижні Олександр Лукашенко активно катається по Білорусі, заїжджаючи то на Горизонт, то у полі на Бірасейщині.
2: І коли з полями усе зрозуміло, треба зібрати урожай, а тих, хто лянується, того у окопи під Україну, то з Горизонтом усе більш таємніше.
1: Я до вас приїхав не тому, що ви такі великі, а тому, що нам потрібна лямпочка, заявив на Горизонті Лукашенко.
2: Адметність візиту на завод у ефірі Єврорадіо обміркували головний редактор стримінгової платформи «Білорусь Tomorrow» Павел Свердлов і блогер Олександр Книрович.
3: Видите, як ідея приходить нейка, тады запальваецца над галавой лямпачка.
4: Але не простая лямпачка, Павел.
3: А якая?
4: Не кітайская, не галандская.
3: Беларуская.
4: Лямпачка брэсцкага электралямповага завода.
3: Ну, без...
4: Патриотычна, магчыма, я міргаю таким, видаць, чырвона-зелёным.
3: Неонамі, да. Цяпер я разумею, чаму Лукашенко, калі наведваў гэта прадпрыемства, сказаў, што без лямпачак нікуды, тому что лямпочка – это идея. Але я протягну свою думку про незадоволенного Лукашенко, вечно незадоволенного. Я не ведаю, что першиню он наведывая именно гэты электролямповый завод, але Горизонт то он докладно наведывая. Не у перши, не у други, и я думаю, что нават не у десятый раз.
4: А Горизонт... Мы с вами обмерковывали в этой студии апошние новины про этого робота-доильщика.
3: Робот-доильщик, да. Горизонт завален. Як бы что сказать, с терминологией фотографа можем скористаться термином, да, вот видите, когда вы фоткаете, вот это называется горизонт завален.
4: Концептуальненько, видите, вот, такая, вот. Такая бренд и такой заваленный.
3: Да, класс. ездить, Лукашенко, и он все завалено. И давайте зараз поглядим, послухаем кавалочек, фрагмент выступу вось, з горизонта. Як же это все, як выглядая вось, это традиционно хроничное незадовольнение.
5: Также сегодня определим перспективы развития холдинга, в котором, кстати, ситуация тоже не оптимальна. Показатели финансово-хозяйственной деятельности в текущем году снизились по итогам полугодия объем производства на 5,6%, прибыль от реализации на 32%, рентабельность с 4,6% до 3%. Поэтому до конца года требуется обновленная стратегия развития всех предприятий холдинга с конкретными задачами по экспорту и локализации. Если надо, подтягивайте отечественных смежников из промышленной отрасли. Еще раз обращаю внимание руководителей предприятия. Не дай бог, вот мы обнаружим эту круговую пару. Чем хорош глава администрации, что он это понимает и видит, и мне мгновенно докладывает. Это уже плюс. Поэтому круговой поруки мы не допустим. У меня есть еще и органы, кроме Василия Николаевича, которые проконтролируют и скажут, что там плохо, что хорошо, как вы тут всякий мусор, металлолом вывозили до моего приезда и так далее. Но это хорошо, что перед приездом президента вы подметаете коридоры и цеха. Это неплохо. И вывозите с территории то, что не вывозили веками. Но это надо делать постоянно. Еще раз повторяю, мечтать можно было бы любому работать на таком предприятий. Небольшое количество людей, понимаешь, что делать, каждый день идешь на работу с большим удовольствием, что завтра будет на 2 копейки лучше прибыльность, рентабельность и так далее, и будешь знать, куда продавать. Просто надо шевелиться. И как вы там написали, где-то вверху раздеваться и работать. Ну, можете не раздеваться, это же дело каждого, но должен быть результат.
3: Ведаете, за эту хвилину с невеликим просто отбылся шерох заяву, просто вот таких вот знаковых. Ну, по-перше, вот на опошнюю фразу я бы хотел звернуть увагу. Не то, что можно не раздеваться, это, конечно, апгрейд, мема, да, але...
4: Новые эти тишотки, да.
3: Да.
4: Можете не раздеваться.
3: Можно все-таки працевать не распринаючись, да. Але Лукашенко у неких там справоздачах, и он каже, вы мне написали сверху, что нужно раздеваться и работать. Табок, ему его мемы, вот эти фразы, ему пишут...
4: Присылайте.
3: высылають знизу, да, вот, в справозначчях, ну, каб йому сподобалося, я думаю, да, ну, типа, знайомі...
4: Ні, не для того.
3: Знайомі некі слова, ну, значить, все правильно. Не для того?
4: Ні, звісно.
3: Ну, от, а для чого?
4: У Мета Даймона, який заграв в «Одиссеї», максимум, ми все ж таки поспіємо, був сябр, я не пам'ятаю, як його звали, Купер?
3: Бен Аффлек.
4: Бен Аффлек, так.
3: Ну, конечно.
4: І вони написали разом, как бы, сценарій написали, і были ще молодими хлопцами, не вельми відомими, і досилали розным продюсерам. І там в сиротке, прикладно на 63-й сторонке, була гей-сцена. Сцена, і два парні поміж собою. Це. І коли тот самий продюсер, якого вже так само нельга назвати, Эйнштейн, так прийняв гэта і був потым був вельмі паспіховы фільм, ён коли їх приймав, сказав: «Хлопці, для чого мені ось там же гэта сцена цалкам не потрібна?» І сенс був в тому, що це був такий тролінг для того, каб праверыць, да якой старонкі прадзюсары чытаюць вогулі тое, што напісана. І таму распранацца і працаваць, раздзівацца і работаць, яму знізу пішуць, каб праверыць, ён вогулі чытае тое, што напісана.
3: Вы думаеце, там знізу ёсць некія сумневы ў тым, што Лукашэнка чытае справаздачы? Ну ладно, все може быть, конечно.
4: Абодва адказа зараз будуць не просты і нема, все, і ёсць. Таму што калі яны там не сумніваюцца, то гэта азначае, што яны там не вельмі такі моцны інтэлектам. Калі яны сумніваюцца, што азначае, што яны вельмі смелыя, і трэба гэтых людзей падтрымаць. Але я лічу, што, конечно, так.
3: Ну вот, значит, мемами лукашенковскими для Лукашенки, не ведаем, с якой мэтой докладно, да, и в каком контексте, але ты мне меж. Далее, вот глядите, фраза такая. Ну это вот такое вот предприемство, где мечтать можно было бы работать, да, але...
4: Як много бы.
3: Вот, да, можно было бы. А что вот олень, ну я разумею, можно было бы, это значит нельга там марить, працевать. Предприемство на самом деле не такое. Где можно марить, а можно было бы марить. А далее, до речи, описано довольно доброе описание предприемства, мало людей. До речи, вот он сказал, рентабельность 3%. Это, на самом деле, нифиговая рентабельность.
4: Это, видите, это минуло, вот в минулом годе, подается, или позаминулом, это была рентабельность BMW.
3: Ну,
4: вот, когда ты глядишь,
3: 3% BMW, рентабельности, 3% это вау шмат. Просто. Да.
4: Для промыслового предприемства, занимающегося стандартной на рынке продукции, это, так сапраўды, шмат.
3: На вот при том, что он кажет, что эта рентабельность упала с 4,6, то бок на тротину. Прибыток упал на тротину, рентабельность упала на тротину. Як бы, вот гэта крыніцы незадавальнення, і гэта выніку прадпрыемства, в якім все ж такі пры рэнтабельнасці нават 3%, пры тым, што ў яго быццам бы ёсць прыбытак. Можна было бы марыць працаваць. Тут, мне здаецца, прагаворваюцца вот эти спічрайтары, якія яму пішуць там, ці ён сам, не ведаю, гэта дадае, што ну нема насамрэч гэтага прадпрыемства. На паперы ёсць. А по факте, як він там каже, президент приехав, і ви, значить, мусор, сміття прибрали, і металолом
4: стагоддями,
3: які там валявся, да? А, по факті, це предприємство, на яким... Не предприємство мари. Не предприємство, на яким можна марить працювати, а предприємство, з якого хочеться, я думаю, двігануть хучей на якоє-небудь нормальне предприємство.
1: Давайте. Це програма «Єврозум» і розмова Павла Свердлова з Олександром Кныровичем. Говорка йде про поїздку Лукашенка на горизонт і справи гэтага прадпрыемства.
4: Давайте дадзім нашым гледачам трохі лічбу, каб яны разумелі, аб чым вогуле ідзе размова. Глядзіце, у лепшыя часы, горизонт у савецкія часы, выдаваў 3 мільёны тэлевізараў на штогод. Гэта былі вельмі вядомы бренд на ўсей тэрыторыі Савецкага Саюза. 3 мільёны тэлевізараў штогод. В мінулым годзе ў лістападзе была такая сакрэтная справаздача, якую выцягнулі хлопцы з Білпол. Наступны раз дзякуем за іх працу, дзе было напісана, што план 2 мільёны на год, і ён не выполняе, не выконваецца. Але справа ў не плане в 2 мільёна штук тэлевізараў на год, але ж мы разумеем, наколькі павелічыўся рынак савецкіх часоў, што раней да гэта было, ну, такое некая роскаш, а зараз гэта стандарт, у любой кватэры там 3 тэлевізары, калі ёсць, ну, нармальна, так. Так вось, не справа не ў тым, што 3-2, а справа ў тым, што бренд «Горизонт» цалкам страчаны. Цалкам страчаны, у Расіі нема бренда «Горизонт», як амаль нема яго і ў Беларусі. Цалкам страчаны компетэнцыі, цалкам страчаны. Як гэта заўважна? Вось я глядзела справаздачнасць «Горизонта» за некі год. І ты бачыш выпуск тэлевізару 1 мільён. На якую лічбу выручки, обороты ты разлічваеш при гэтым. Павел, колькі што каштуе адзін тэлевізор стандартны, які найбольш часцей прадаваў бы Гарызонт? Які можна сабе ўявіць?
3: Ну,
4: можа 40 дыагональ, можа там 35,
3: я думаю.
4: Нехай будзе
3: каштаваў бы. Ну, каштаваў бы, так. Типа 900 рублёў.
4: Ну, 300 долараў, так. І ты бярэш миллион выпуска телевизора, помножаешь на 300 долларов и отрымливаешь выручку 300 миллионов долларов. И она повинна была быть такой. Але ты бачишь справоздачности выручку 70 миллионов долларов. 4 с чимся разу меньше. А чем это кажешь? Это кажется об тем, что это не выпуск телевизора, а промысловая сборка. Что Горизонт выпускает чужие телевизоры, чужие модели, с чужих комплектующих и отрымливает гроши, вот это 70 долларов на штуки, только за промысловую сборку этих телевизоров. То бок под выглядом буйного холдинга, який нек развивается, ці не развивается в несколько миллионов штук, на самом деле хавается страта цалком компетенции и то, что мы просто сбираем чужую продукцию, вот так, за этой отверткой крутим и отрымливаем за это только за нашу працу. И главная проблема у гэтым. И коли Лукашенко каже про развитие, ходы, это так самое, бо он там проговорывается про локализацию. Одним словом про локализацию. Конечно, мне больше подобалось и слово про то, что у меня есть иные органы, коли, окромя Василия Николаевича.
3: Да.
4: Вельми цікавый.
3: Орган. Отрастил себе, да, Лукашенко.
4: Отрастил Василия Николаевича себе Лукашенко. А лишь все ж таки, коли он каже про локализацию, он на самом деле хавая за гэтым сапраўды тое, што там няма ніякай лакалізацыі, што гэта ўсё чужыя кампаненты і гэта ўсё чужыя тэлевізары амаль. Вось, і ў гэтым галоўная праблема, і яна невырашальная цалкам, таму што мы страцілі кампетэнцыі, усе страцілі кампетэнцыі. Ці можа Беларусь нармальна працаваць на зборачным прадпрыемстве? Ну, канешне, можа нешта атрымліваць. Ці ёсць у гэтым сэнсе чым ганарыцца? Ну, беларусам няма чым, таму што гэта чужое прадпрыемства. Нехай яно мае назву Гарызонт, нехай яно мае уласнікам дзяржаву, але гэта чужое.
3: Александр Кнырович, блогер, был у студии Еврорадио. Побачимся у наступную пятницу. Будем, як звичайно, обмерковывать важные темы и подеи в экономике и политике Беларуси и света. Дякую, шановные глядачи. Дякую, Александр. До побачення.
4: Дякую, Павел. До побачення.
2: Далее у программе Еврозум.
1: Польша чакае ад Расіі правакацыі. А ці гатовы палякі ваяваць?
6: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання.
2: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Соседкі пра вазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
7: Самы плохой выхад, каторы можна было бы предлажыць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

50 тысячных. Международная федерация хоккея не допустила национальную и молодевую сборную Беларуси до чемпионата света 2027 года. В организации заявили, что решение принято с меркованием безопасности и для захования спортивной целостности турниров. Сборная Беларуси и России отхилены от международных спаборництв с лютого 2022 года. При этом у травне 2026 были сняты обмежования для юнацкой, а так само дорослой жаношей и девочей сборных Беларуси. УЕФА может бойкотовать чемпионаты света, коли ФИФА не отмовится от плана продать частку коммерцийных правов приватным инвесторам. Поводле поведомлению, за такую позицию одноголосно проголосовали все 55 национальных футбольных ассоциаций Европы. Коли решение будет реализовано, европейские сборные не возьмут удел у мужчинских и жаночих чемпионатах света, а так само у клубном чемпионате света. Это были новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: Улады Польши подтвердили, что ракета, якая упала на территории краины, российская. У спіс экстремистов дададзена яшчэ 5 человек. На новой сядзібе Центра беларускай культуры у Беластоку з'явілася шыльда.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Улады Польши подтвердили, что ракета, якая упала на территории краины, российская. Чем далее Россия от польской межи, тем безпечнее у Польши. Гэты тезис прогучал у сповещания вице-премьера министра национальной обороны краины Владислава Косиняка-Камыша, поведомляя польское радио. Министр рассказал своему свежую информацию про российскую ракету X-101, якая разбилась 30 липеня под Люблином. У ночь с середы на четверг Россия провела массованный удар по Украине, и одна из российских ракет порушила поветренную простору Польши. Позднее она упала на поле у Тарнава-Калюни у Люблинском воеводстве. У ту ночь Польша поднимала у поветра изнищальники. Керовник Министерства замежных справ Украины Андрей Сибіга одразу ж после массованного обстрелу, який зачапил и Польшу, заявил, что это была российская крылатая ракета X-101. Министерство внутренних справ 31 липеня додало еще 5 человек у список особ, что мають дочинение до экстремистской деятельности. Теперь у переліку на сайте ведомства 6811 позиций. С познакой отбывая покарание унесенные известки двух человек Александра Ванчанки и Александра Баранова. 28 травня правооборонцы признали Баранова политвязнем. Поводле их известок мужчина проходил по справе белорусского гаюна. Приговор им неведомы. Ванчанку признали политвязнем 23 червня. У травні он был осужден на 3 года позбавления воли в умовах узмоцненого режиму. Апелляционная скарга на вырок была отхилена. С познакой судимость не погашенная, как правило, сведчить про покарание, не связанное с позбавлением воли, у списе фигурует трое. Ренат Пелагейчик, Вадим Жарабилов и Наталья Назарова. На новой сядзібе Центра беларускай культуры у Беластоку з'явілася шыльда на двух мовах – польской и беларускай. На ей побач с польской назвой установы змешчаны и беларускі надпіс «Центр беларускай культуры». Шыльду усталявалі напярэдадні афіцыйнага адкрыцця, якое запланавана на верасень, кажа намесніца дырэктара цэнтра Ілона Карпюк. Пасля афіцыйнага адкрыцця цэнтр плануе зрабіць новую прастору адкрытай не толькі для сваіх праектаў. Беларуская супольнасць Падляшча зможа карыстацца памяшканнямі для сустрэч, прэзентацыі, выстаў, канцэртаў і іншых культурных мерапрыемстваў, кажа Ілона Карпюк. Нагадаем, з чэрвеня цэнтр беларускай культуры працуе ў новым будынку на вуліцы Варшаўскай 1А у Беластоку. Новая сядзіба значна большая за папярэднюю і ўпершыню зможа дазволіць ладзіць уласныя культурныя імпрэзы, а таксама адкрыць для наведнікаў беларускі архіў і кнігазбор. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 25 до плюс 27 градусов без опадков. Ветер полночный умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 17 до 21 градусов тепла, будет ясно. Синоптики прогнозуют опадки на Городинщине и Белосточине. Температура поветра завтра днем в складе от 30 до 33 градусов со знаком плюс. Чекается спекотное надворье на полночном заходе Беларуси, махчимы навальницы. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 31 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції у опушній день другого місяця літу, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання всім, хто зараз у гэты спякотний час за стерном знаходиться, працує або добирається до пункту призначення легкого та прямого шляху поважаної. Гурт «Акуты» уже спевая для нас свой трек «Робы вода». Это верная прикмета того, что тяга ближайшей годины шмат приемной, якостной да цікавой музыки послухаем на вольных хвалях и не только. Далі нас чекают гурты «Ву-Ву», «Крама», «Хубастанг», «Хендмейд» да іншие виконавцы. А уже литерально праз 10 хвилин прогушить передача Куба Сушинского «Глянь маширей». Крышечку позднее, 20.30 повод для белорусского часу, почуем с вами «Филитон Нивы». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: радиация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: 98.1 FM у Беластоку и Гародні, 99.2 FM у Берасці и Белой Подляска, и так само нас можно почуть на сайте rac.com, по всем свете есть интернет. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский, как звичайно в этот час, краху подробязней про надворе расскажу на ближайший уикенд. У перший день жнівня надвор'я протягне визначать в область повышенного атмосферного тиска. У Беларуси по полночно-заходній полове доб'ється вплив фронтального поділу, який перемещається з території Польщі. Чекається переменная облачность. Уночі в особних районах по полночному заході, раніцей і днем, переважно по полночно-заходній полове республіки, пройдуть короткочасові дожди. В особних районах будуть назиратися навальниці, днем по полночі місцями моцні дожди. Уночі і раніцей місцями слабий туман прогнозується, вітер повднёвий чверть умеренный, местами порывистый, днем при навальницах моцный порывистый. Температура по ветра ночью складе от плюс 13 до плюс 19 градусов. На заходе Беларуси до плюс 21 градуса, а днем от плюс 25 градусов прогнозуется по полночи краины до плюс 37 градусов по поўднёвым заходе Беларуси. У неделю 2 жнивня захаваецца уплыў фронтального подзелу, які перемещается в усходнім накірунку. Ночью чакаецца воблачная с прояснениями, днем пераменная воблачность. У ночи и раніцей на большей частцы территории, днем месцами по краіне пройдуть короткочасовые дожди, в особных районах навальницы изна уже прогнозуется, ночью по полночи месцами моцные дожди. Ветер паўднёвы с переходом на полночно-заходний умеренный, месцами порывисты, ночью при навальницах моцный порывисты. Температура по ветру ночью в складе от плюс 16 до 20 градусов, днем от плюс 23 градусов по полночи до плюс 35 градусов по паўднёвым усходе Беларуси. Вот такое надворье нас, дороженькие, чакаем на початку апошняга месяца лету. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Хубастанг с треком No Destination протягивая наш вечеровый эфир.

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Российских удельников взлету Rainbow Family выпускают после суток у изоляторы. И это все у тебе, сборник туремных эссе Миколы Старкевича. Байсол открыл сбор для детей политвязнев до початку научального года. Про это и до новины, про 4 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Российских удельников взлету Rainbow Family выпускают после суток у изоляторы, кажут правооборонцы. И это все у тебе. Сборник тюремных эссе Миколы Статкевича. Байсол открыл сбор для детей политвязня до початку навучального года.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Сярод удельников взлету супольности Rainbow Family, затриманных под расонами у Витебской области, были громадяне России, поведомляя правооборонный центр «Вясна». После суток у изоляторы часового утримания россиян отпустили на волю, одночасово вызначаючи им заборону на уезд в Беларусь термином на один год. Отзначается, что сярод затриманных 350 человек были семьи с детьми. Некоторым неполнолетним довелося провести ночь у изоляторы разом с батьками. У дочинений до удельника взлету складены протоколы за удел у несанкционованным массовым мероприемстве. Поводля представника ООС Витебской области Дмитрия Затева на линию 102 поступил сигнал, что у Расонском районе на березе озера Белое проводится шумное мероприемство с великой колькостью удельников. Згодно с информацией МОЗ, в дочинении до удельников распочатый административный процесс, порушение порядку организации по проведению массового мероприемства. Им погрожает штраф, громадские работы або административный арешт. Поведомлялось так само, что высветленные и затриманные организаторы. А это 23-годовая девчина и 52-годовый мужчина. Информации про колькость складенных протоколов нема. У белостоцким выдавецтве «Коммуникат» вышла новая книга Миколы Статкевича «И это все у тебе» – сборник тюремных эссе. У выдания вошли тексты, написанные автором у зняволенни, присвяченные человечему выбору, свободе и будучине Беларуси. Про книгу расповедает засновальник и директор выдавецтва «Коммуникат» Ярослав Иванюк.
4: Каб зразуметь, чому эта книга важная и истотная у белорусской литературы, напевно, варто сказать пару сказов, принамши, про Миколу Статкевича. Это человек, який сдавна займается политической справой. Это былый войсковец, хотя былых войсковцев не бывает. Это человек, який засновывал у початку 90-х годов за одиночение белорусских войсковцев. Это человек, який от самого початку был, можно сказать, от самого початку был оппонентом Александра Лукашенки.
3: Ярослав Иванюк лічить, что читачи так само повинны звертать увагу на то, у яких умовах была написана эта книга.
4: Микола Статкевич у гэтых своих разважаннях, якія были написаны и у колонии, але так само у таких разважаннях, якія ён пазней вернул с памяти, бо не ўсё дозволили ему з гэтых турмаў забрать, перадать на свободу, але так само ёсць и тексты, якія дописывал ён уже у 26-м годзе пасля того, як опынуўся дома пасля пражытага у турме інсульту.
3: Набыць кнігу можна за 50 злотых на старонцы «Коммуникат», і яна стане для беларускага чытача настольнай кнігай сучаснага беларускага жыцця. Фонд солидарности «Байсол» поведомил об открытии традиционного сбора для детей политвязнев до початку навучального года. Фонд отзначает, что каждый год отрымливая около 200 заявок на удел у дитячим школьным сборы. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся у зняволенни або были осуждены по политичных мотивах. У большинства выпадков такие семьи находятся в уразливом становище, а подрыхтовка детей до школы становится для их додатковой финансовой нагрузкой. Байсол поведомляет, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги принимаются до 21 жнивня, уключно. Каб отримать допомогу, необходимо заполнить форму. Заявки принимаются от батьков, которые находятся как у Беларуси, так и поза ее межами. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 21 градусаў цяпла, будзе ясна. Сіноптыкі прагназуюць ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е на паўночным захадзе Беларусі, магчымы навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 31 ліпеня, п'ятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падаравала выключна прыемныя эмоцыі ў апошні дзень другога месяца лету. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне тым, хто зараз у гэтую спякоту за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнага шляху паважаная. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Спадар Олег Скрипка з гурта Вопліда Плясова ўжо спявае для нас сваю краіну мрой. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухае шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей у радыёкулісах нас чакаюць гурты IQ48, спадар Брайан Адамс, Ніскіс ды іншыя выбітныя выканаўцы. Роўна а 21.30 прагучыць перадача Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму, а я асабіста ўжо літаральна праз 10 хвілінак раскажу вам, даражэнькія, пра простыя парады па догляду за сабой, якія змяняць ці прынамсі могуць змяніць ваша жыццё. Заставайцеся з намі.

0: Русская радиорация. Рація.ком.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. У червені сербский президент Александр Вучич заявил, что праз некалькі тыдняў, а докладней у канцы ліпеня, збирается пайсці ў адставку. Адзначу, что на момант запису перадачы гэтая адставка яшчэ не адбылася. У Сербии тем часам протягивается политический кризис, связанный с трагедией у городе Новый Сад, где полторы года тому обрынулся навес на чыгуначным вокзале, что выкликало массовые протесты и обвинувачивание улад у коррупции. Потребование новых и парламентских, и президентских выборов стало ледве не головным на протестах, основную частку яких складая студентская молодь. Ці можна лічыць, что Вучич пайшоў на сустрач патрабаванням протестоўцаў, якая политическая ситуация складывается цяпер у Сербіі і як яна паўплывае на наш рэгіён, мы сёння гутарым з экспертом.

0: на море море, море, море, море, на всего все пригласила в Украину.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радиорация. Гучить кожную субботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Российских удельников взлету Rainbow Family выпускают после суток у изоляторы, кажут правооборонцы. И это все у тебе. Сборник туремных эссе Миколы Статкевича. Байсол открыл сбор для детей политвязня до початку навучального года.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Сярод удельников взлету супольности Rainbow Family, затриманных под расунами у Витебской области, были громадяне России, поведомляя правооборонный центр «Вясна». После суток у изоляторы часового утримания россиян отпустили на волю, одночасово вызначаючи им заборону на уезд в Беларусь термином на один год. Отзначается, что сярод затриманных 350 человек были семьи с детьми. Некоторым неполнолетним довелося провести ночь у изоляторы разом с батьками. У дочинений до удельника взлету складены протоколы за удел у несанкционованным массовым мероприемстве. Поводля представника ООС Витебской области Дмитрия Затева на линию 102 поступил сигнал, что у Расунском районе на березе озера Белое проводится шумное мероприемство с великой колькостью удельников. Згодно с информацией МОЗ, в дочинении до удельников распочатый административный процесс, порушение порядку организации або проведения массового мероприемства. Им погрожает штраф, громадские работы або административный арешт. Поведомлялось так само, что высветленные и затриманные организаторы. А это 23-годовая девчина и 52-годовый мужчина. Информации про колькость складенных протоколов нема. У белостоцким выдавецтве «Коммуникат» вышла новая книга Миколы Статкевича «И это все у тебе» – сборник туремных эссе. У выдання увайшли тексты, написанные автором у зняволенні, присвячаные человечему выбору, свободе и будучині Беларуси. Про книгу расповедает засновальник и директор выдавецтва «Коммуникат» Ярослав Иванюк.
4: Каб зразуметь, чому эта книга важная и истотная у белорусской литературы, напевно, варто сказать пару сказов, принамши, про Миколу Статкевича. Это человек, який сдавна займается политической справой. Это былый войсковец, хотя былых войсковцев не бывает. Это человек, який засновывал у початку 90-х годов за одиночение белорусских войсковцев. Это человек, який от самого початку был, можно сказать, от самого початку был оппонентом Александра Лукашенки.
3: Ярослав Иванюк лічить, что читачи так само повинны звертать увагу на то, у яких умовах была написана эта книга.
4: Микола Статкевич у гэтых своих разважаннях, якія былі напісаныя і ў калоні, але таксама ў такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё дазволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ўжо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту.
3: Набыць кнігу можна за 50 злотых на старонцы «Коммуникат», і яна стане для беларускага читача настольной книгой сучасного белорусского життя. Фонд солидарности «Байсол» поведомил об открытии традиционного сбора для детей политвязнев до початку навучального года. Фонд отзначает, что каждый год отрымливая около 200 заявок на удел у дитячим школьным сборы. По допомогу звертаются семьи, где один из батьков або ободва находятся у зняволенні або были осуждены по политичных мотивах. У большинстве выпадков такие семьи находятся в уразливом становище, а подрыхтовка дитяти до школы становится для их додатковой финансовой нагрузкой. Байсол поведомляет, что на каждое дитя до 16 годов будет выплачено по 100 евро. Заявки на отримание допомоги принимаются до 21 жнивня, уключно. Каб отримать допомогу, необходимо заполнить форму. Заявки принимаются от батьков, которые находятся как у Беларуси, так и поза ее межами. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 21 градусаў цяпла, будзе ясна. Сіноптыкі прагназуюць ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 30 да 33 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е на паўночным захадзе Беларусі, магчымы навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 3 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановные, сёння 31 ліпеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Эдіта П'еха, Лобо, Гэры Льюіс, Дэніел Эш, Норман Кук, Сісі Кэтч, а таксама гурты Fleetwood Mac, R.E.M., The Corrs, The Coldplay. Далучайтеся. 31 ліпеня 1937-го нарадзілася Эдіта П'еха, выбітная савецкая і расейская эстрадная спявачка з польскімі каранямі. У паслужным спісе гэтай унікальнай жанчыны больш за 20 дыскаў гігантаў, запісаных на фірмы «Мелодыя». Песні ўвайшлі ў залаты фонд эстрады. Многія кампазіцыі выпушчаныя ў Францыі, на Кубе, ў Германіі, Польшчы ды іншых краінах. Эдіта П'еха стала першай савецкіх эстрадных артыстаў, якія выступілі ў Балівіі, Гандурасе ды Афганістане, ды увогуле яна шмат у чым была першай. Першай у СССР выканала замежную песню на расійскай мове. Першай зняла мікрафон са стойкі, стала рухацца на сцэне і размаўляць з публікай. Першай стала адзначаць на сцэне юбілеі творчай дзейнасці і свой дзень народзінаў.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 липеня 1946-го народился Гэри Льюис, американский музыка, лидер гурта Gary Lewis and the Playboys. Гэты коллектив был довольно популярным у 60-х, особливо ведомая их песня «This Diamond Ring» 65-го года, якая потрапила на первое место Billboard Hot 100.

98.1 FM, 99.2 FM, таксамарация Кропка.ком, наши координаты. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 31 липеня 1964-го народилася Кароліна Катарына Мюллер, немецкая спявачка голландского походжання, якая атрымала вядомасць под сценічным псевдонімом Сісі Кэтч. Выконвае песні на ангельскай мове у стылях поп і дыска. Улетку 85-го, у дзень нараджэння Кароліны, песня «I can lose my heart tonight» была выпушчаная дэбютным сінглам, які стаў хітом у Европе.

0: Русское радио РАЦО.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио РАЦО.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Ты покличь меня, позови. Там забудемся у хмельных травах. Починается все с любви. Навод самая простая ява. И тады душой не криви. На дороге життя широкой. Починается все с любви.